0: хиты.
1: Там кричали громко чайки и не случайно. Обречало бьются пол, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: 4 часа 10 минут.
1: ЭХР Плюс.
2: Только хиты. Новый трек.

6:27. Сегодня будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от +16 до +19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

0: 6:48.
1: ЭХР Плюс.
2: Только хиты.
1: Вторую неделю хит.

0: ближе, ближе, так близко.
1: 6:54.

0: еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА-ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Новый трек на

0: Фантом. Я у меня Тейка, Фантодрома.
1: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
2: Плюс.
1: Только хиты.

0: прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: 51 минута.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: руки, все дела, но потом твои глаза, твои локоны, твои ресницы, твоя талия, грация, снится мне с тобой на любые темы в любое время. Только дождись меня, я к тебе скоро приеду.
1: Я

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: С «Рига Плаза» лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. «Рига Плаза» – место для тебя.
0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 8:12.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Новинка месяца на заправочных станциях «Виада». Flat White, насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты «Виада Плюс», приложением «Виада Латвия» или приложением «Lidl Plus» XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя, Flat White, на заправках «Виада». «Виада» – выгодно остановиться.
4: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: ЭХР Плюс. Только хиты.

0: далее.
1: Next.
2: Лаля не умела любить, но она горит виной вином, и мы на баре Лаля.
1: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
0: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
5: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
10: Atvaino.
9: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
10: Varam.
9: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
10: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
9: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
0: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Hei, hei!
13: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
14: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavēju. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
12: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
17: Эхо Р Плюс.
18: Эхо Р Плюс.
12: Только хит.

0: 8:34.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
4: Новинка хит-парада.

Выберите технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: 8:54.
1: ХР Плюс. Только хиты.

0: 4.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредит немей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредит немей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Где деньги?
8: Деньги здесь.
7: Да где же?
8: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza, Moneza, Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
9: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočē to, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: augustam jaunajā teikā Fantodromā.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
3: Только хиты.
4: EHR Plus о погоде.
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Сегодня будет облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Номер 2 этой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Новый трек на Эхо Р Плюс.

0: Анастасия, специалист CarGlass.
1: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
2: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка» программа «Честные кредиты для предпринимателей». Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka.lv. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Вау, ничего себе предложение! Пылесос Kärcher WD3 59,99. Индукционная плита Electrolux 279 евро. Стиральная машина Beko на 6 килограммов 219 евро. Casino Kai. Предложение действует до 12 августа в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
7: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
8: Размер имеет значение?
9: Смотря для чего.
8: Конечно, для хлеба.
9: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
8: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
10: А где мой пенал? А еще надо гуашь. И еще.
7: Знакомо? Спокойствие. Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
11: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
12: Hey, hey!
13: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
14: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
15: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet – sporta bārs.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Номер 3 этой недели.

Технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: ближе, так близко.
1: Точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
2: 10:09.
1: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: ты услышишь дальше.
1: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
2: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь, и еще...
1: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в пакомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
4: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
7: Карглас!

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: ЭХР.ФМ представляет
3: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
2: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: С Рига Плаза лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация

0: компания, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
1: Šovasar ar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты. CarGlass.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Flow up. Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
0: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий Тролль».

0: 49 минут.
1: Новинка месяца на заправочных станциях «Виада». Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты «Виада Плюс», приложением «Виада Латвия» или приложением «Lidl Plus» XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках «Виада». «Виада» – выгодно остановиться.

0: Next.
1: Лаля не умела любить, но она горит вино, вино, и мы на баре лали.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Вау, ничего себе предложение! Подвесное кресло Домолетти 79,99. Шестиместный комплект садовой мебели 299 евро. Катушка с шлангом Гардена всего 199 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Мадара дабигайе косметикай атлайдес лидж 40%. Дава пар пиркуму но 50 евро. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
9: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимас АБЦ.
10: ЭХР.ФМ представляет
11: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
10: Только хиты.
11: ЭХР Плюс. О погоде.
10: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
12: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
10: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
13: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:10
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: nakts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotereya.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: что ты услышишь дальше.
1: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Вендофит уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Вендофит. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
2: Čau, draugi! Te grupa
3: The Soundboys.
2: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс.
6: Вместе с международной платежной компанией Декта.
7: Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9.

0: Vibes. Рига 96.2. Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Номер 2 этой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Namastē, начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
3: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь, и еще...
2: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в Покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Выгодное предложение уже в Буны Типс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буны Типс АБЦ.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
3: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
5: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с грозой. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 11 метров в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Это лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Eiro bums, eiro bums, eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro bums.
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.

0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
1: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.

0: skolu vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Here we go! Вот что ты услышишь дальше.
2: Iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
8: Размер имеет значение?
9: Смотря для чего.
8: Конечно, для хлеба.
9: Размер хлеба «Латвийсмайзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
8: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
10: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
11: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: EHR.FM представляет
13: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
12: Только хиты.
13: EHR Plus. О погоде.
12: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
14: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
12: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:14.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
7: Atvaino.
6: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
7: Varam.
6: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
7: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
6: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
8: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
9: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.

технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте

0: 4 часа 51 минута.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: продолжении ТОП-5 в 5.
1: Со мной Катей Ерофеевой.
2: Чао, друг. Ты группа
3: The Soundboys.
2: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
6: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Выгодное предложение уже в Буне Типс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах СГА-2500И. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Типс АБЦ.
1: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мокусалас 71.
0: EHR.FM представляет
1: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
0: Только хиты.
1: EHR Plus о погоде.
0: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: С Рига Плаза лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя. ЭХР Плюс.
0: ТОП-5.
8: Всем привет и отличного настроения в этот вечер. С вами я, Катя Ерофеева, значит, в эфире ЭХР Плюс ТОП-5. Чарт сильнейших треков дня. Спасибо вам за ваши лайки и давайте приступим. Согласно результатам к этому часу, на 5-й строчке группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: ХР Плюс.
1: ТОП-5.
2: Только что с нами в ТОП-5 были Филатов и Кэра с треком «Включи музыку». И это четвертая строчка. У музыкантов буквально вчера вышел клип на трек «Там, где рассвет», который передал летнюю городскую атмосферу. Катание на кабриолете, прогулки, роликовые коньки, поездки на яхте по реке и спортивные игры в кругу друзей. Поздравляем Филатова и Кэреса с видеоновинкой. Ну и теперь слушаем номер 3 в ТОП-5. И здесь Мод, Баиндия и Хычо, Шаде.
0: Номер

0: наших треков дня были Джем и Азиана с треком «Аве Мария», и это почетное второе место. А с первой строчки мы услышим Люсю Чеботину с треком «Мотив преступления». И прежде чем запустим этот главный трек дня, не могу не объявить о грядущей новинке. Уже 21 августа Люся обещает порадовать новым треком под названием «Я Горгона, я Горгона». Название многообещающее, поэтому понадеемся, что новинка станет хитом. Запускаем Люсю, «Мотив преступления». Ну а с вами была Катя Ерофеева. И я прощаюсь до завтра. Всем удачи и пока.
1: Номер один.
2: Место сохраняет.

точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков, истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной, мне так не хватало. Хотелось свалить прям через...

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая полиди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
7: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ плюс. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
9: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
8: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
4: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.

0: продолжении узнаешь, видео на какой трек стало самым популярным на этой неделе. YouTube ТОП 20.
1: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Круспилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
5: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: ОНВ, подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneyza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ. 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
3: Только хиты.
4: EHR Plus. О погоде.
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: Тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:14.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. ТОП-20 лучших хитов недели по версии YouTube.
1: Номер 16.
0: Опускается на два места.
2: Возьмите.

0: решение скоро.
1: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzera korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличий по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
5: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
6: I speak. Нервы. Мы с MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
0: Хитов недели по версии YouTube.
9: Номер 13
0: поднимается на 2 места.

0: 15.
1: Оставь меня.
0: Номер 17.

0: ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro daktera Lūkina Acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ой, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Вундерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий Тролль».

0: Latvijas.com. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
0: Лучших хитов недели по версии YouTube.
3: Номер 8.
0: Поднимается.

0: Фенди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: ЭХР Плюс. YouTube ТОП 20. Номер 6.
0: Опускается на

0: Подключайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
3: Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Вау! Ничего себе предложение! Пылесос Kärcher WD-3 59,99. Индукционная плита Electrolux 279 евро. Стиральная машина Beko на 6 килограммов 219 евро. Casinukai. Предложение действует до 12 августа в магазинах Casinukai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Где деньги?
7: Деньги здесь.
6: Да где же?
7: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
8: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
10: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
11: YouTube Top 20. Номер 3.
12: Поднимается на одно место.

будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

0: 7 часов 16 минут. EHR Plus.
1: EHR Plus. Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
2: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Ready Fest ЛВ.
2: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.

Нюнеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.

0: Лайм представляет.
1: В эту пятницу за пультом всю ночь Линда Самсонова и диджей Стоска. Лучшие клубные хиты всю ночь. В субботу на сцену поднимется Сигала, британский диджей и продюсер, чьи треки звучат по всему миру. Один вечер, живой сет и тот самый саунд, под который танцуют миллионы. Ночной клуб Coyote Fly, экспорта 1А.

только губы непокорные.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Номер 2 этой недели.

звучали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

кричали громко чайки и не сужали. Обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.